шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Алиса, включи Радио Прибой.
3: Включаю Радио Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Ирламас сахаватли бука.
10: Богатство жадного проест щедрый.
11: Народная мудрость
12: на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Ты не один. «Прибой» вместе с тобой.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Музыка, за которую не стыдно.

0: Да здравствует лето!
1: Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой». Реклама на радио.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
8: Не бывает свадьбы без дурака.
6: Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Лето в Дагестане. Лето в
1: Дагестане. Радио Прибой.
2: Снова гром по небу раскатится, но гроза.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Всем доброго, хорошего утра. Настроение отличного. В студии Зухра Камалова. Я сегодня не одна, друзья. Действительно, каждую субботу с 10 до 11 мы будем общаться. Общаться будем приятно, особенно для вас всех. И напомню о том, что программа «Познай себя» – это все о психологии и не только. Хочется пожелать вам чудесного отдыха, отличного настроения и представить гостя в студии. Доброе утро.
3: Доброе утро, Зухра.
2: А представляю я сегодня дипломированного семейного психолога Магомедов Руслан Магомедович. Он откликнулся на то, чтобы сегодня разобрать ту или иную тему. Кстати, с 2018 года он практикующий психолог, работает в направлении отношений мужчин и женщин. И сегодня мы будем обсуждать тему «Как говорить, чтобы тебя услышали». Почему именно эта тема, почему это так важно?
3: На сегодняшний день многие пары, которые обращаются, как раз-таки первый запрос идет, почему она меня не слышит или он меня не может понять. И как раз-таки на фоне частого недопонимания возникают конфликты, возникают недопонимания, и постепенно люди, партнеры охлаждаются друг к другу.
2: Но большинство считает, что отношения, ну, как-то наоборот, умирают тогда, когда кто-то кому-то изменил или, скажем, брак не по любви, а на самом деле?
3: На самом деле, да, по этим причинам тоже бывают разлад, но самый основной разлад всегда возникает на уровне коммуникации. Когда один из партнеров чувствует, что его не слышат, его не понимают, и на этом фоне постепенно люди вообще перестают слышать друг друга.
2: А можно ли сразу понять, что взаимопонимание в тех или иных отношениях невозможно, нереализуемо? Или это только в течение какого-то времени определяется? Вот каковы предпосылки, скажем, которые могут свидетельствовать о том, что потеря контакта между людьми, вступающих в отношения, но это не обязательно муж и жена, я думаю, что это и в коллективе,
3: да,
2: такое случается,
3: да,
2: и внутрисемейные отношения, они также могут демонстрировать отсутствие взаимопонимания?
3: Да, конечно, нам нужно понимать, что все люди очень разные, с разными ценностями, взглядами на жизнь. И чем вот разница между ними огромна, пропасть огромна, тем сложнее им будет слышать друг друга. На начальной стадии, если хотя бы на 70% люди идут в одном направлении и готовы принимать друг друга, то этот брак можно считать успешным. А если разлад слишком большой, там они вообще практически не понимают и идут совершенно в разные стороны по жизни, то им будет очень сложно принять и понять друг друга.
2: А влияет ли, вот люди создают брак, допустим.
3: Да.
2: А влияет ли то, как это происходит? То есть нацелен ли один на отношения или потому что так необходимо, там, скажем, выполнить свою миссию физиологического характера, нужно обязательно создать семью, и кто-то из партнеров не готов. То есть вот этот факт может повлиять на взаимоотношения или все-таки личностные качества каждого?
3: Конечно, это играет очень важную роль, насколько человек готов к отношениям. Сейчас наблюдается такая тенденция, часто приходят молодые пары, которые собираются пожениться, и это так приятно видеть, что они готовы работать над собой, чтобы слышать друг друга.

0: родительский модель может служить примером. Не всегда, но, конечно, есть прекрасные модели тоже, которые мы можем перенять лучше. Но здесь нам надо понимать, многое зависит от того, насколько человек готов к отношениям.
1: Ну, у меня возникает такой вопрос. Допустим, молодые люди, они готовы к отношениям, они хотят их развивать. А вот, скажем, сторона одного или даже двух, в силу того, что возникает ревность, или то, что они теряют, скажем, сына или дочь, не в том качестве они остаются после того, как они будут создавать семьи. Может ли это повлиять каким-то образом на взаимоотношения? То есть манипуляция со стороны родителей имеет ли место? Вот, ну, по крайней мере, у нас в Дагестане, вот вы наверняка уже практикующие, к вам обращались. То есть может ли на взаимопонимание и какое оказывает влияние окружение?
0: Родители, да?
1: Да, ну родные, да.
0: Да, родные, конечно, оказывают влияние, но здесь нам надо еще понять одну такую интересную вещь. Часто говорят, вот из-за родителей я вышла замуж, и порой не всегда, вот допустим, решение родителя может пойти во вред ребенку. Почему, я объясню. Допустим, как часто мы видим, браки, основанные на любви, на влюбленности, так будет более правильно, часто рушатся. Здесь нам надо понимать, во-первых, конечно, если родители осознанно, как взрослые, не желая своей дочери или там сыну, начинают анализировать, это один вопрос. Но если они навязывают выбор своему ребенку, это совсем другой момент. Навязывание, вообще рекомендации всем родителям, в двух случаях никогда нельзя давать совет своему ребенку. Первое – это при выборе профессии, потому что профессию мы образно выбираем на всю жизнь. Хотя сейчас в изменяющем мире мы можем часто менять профессию. И второе – при выборе партнера, потому что одну треть нашей жизни мы проводим с этим человеком. И вот тут надо понимать, чтобы ребенок сам повзрослел, осознанно сделал свой выбор.
1: Но ведь такой подход родителей, скажем, многие же хотят уберечь от ненужных шагов, от неприятного в жизни, и дают советы, исходя от того, что они любят свое чадо. А вот, может быть, форма дачи совета будет влиять на дальнейшие отношения? Если ребенок спрашивает родителей, конечно, мне кажется, он может дать свой совет, но аргументированно.
0: Да.
1: А вот, может быть, давление, которое оказывают, ну, а порой ведь родители в силу того, что они еще и опытом жизненным,
0: да, конечно,
1: богатые,
0: да,
1: могут посоветовать. Как быть в этом случае? Потому как если ребенок поступает по-своему, как вот вы говорите по поводу профессии и отношений, а потом у него начинаются конфликты в семье.
0: Да, конечно.
1: И может быть форма вот взаимоотношений родителя с ребенком потом может влиять на взаимоотношения мужчины и женщины в их семье.
0: Да.
1: Как вот с этим быть?
0: Знаете, вот что интересно, Зухра, многие отношения рушатся именно те, которые были основаны только на влюбленности. Поэтому, если здесь взрослый родитель, видя, что там только на страсти все держится и больше ничего там нету, в этом случае родитель может аккуратно донести до своего ребенка, поговорить с ним. И вот почему у нас в Дагестане, допустим, когда сватаются, должно пройти хотя бы полгода, это самый минимум. Нельзя сразу за месяц прыгать сразу в отношения, не понимая, с кем ты связываешь свою судьбу. Вот в горах, допустим, была такая традиция, и сейчас, наверное, есть, не общаются жених с невестой вообще.
1: До свадьбы.
0: До свадьбы, да. Только после свадьбы. Но там в селе все друг друга знают. Начинают до семьи жениха доносить, вот какая она, и до семьи невесты, какой он. И они вдвоем уже решают. Но сейчас я очень приятно видеть, Зухра, что многие родители не давят на своих детей. Они оставляют выбор за своими детьми. Хотя есть единичные случаи, где, наоборот, за ребенка принимают решение сами родители.

0: Но здесь возникает вопрос, сколько еще времени родители будут принимать решения за своего чада? Это, знаете, со временем, это как маленький ребенок, который тащат всю жизнь, и они, наоборот, как бремя будут своего ребенка как бы все время опекать, там, решать за него. Наша задача заключается в том, чтобы помочь ребенку, ну, он уже не ребенок, взрослому, принимать самому решение.
1: А вот если родители, ну вот в данной ситуации, вы же практикующие, поэтому к вам наверняка обращались, может быть, вы еще и наблюдали, анализировали эту ситуацию, часто ли конфликты в отношениях будущей молодой семьи, где родители оказывают давление на ребенка?
0: Да, к сожалению, многие семейные проблемы возникают, когда родители вмешиваются в их отношения. Это большая проблема на сегодняшний день. И свекровь, она начинает воспринимать невесту как свою дочку. Но надо понимать, она не ее дочь. Это все равно девушка, которая выросла в другой семье, с другими традициями. И нужно хоть немножко научиться уважать территорию друг друга. Конечно, сам муж, он должен четко поставить определенные границы между мамой и между женой. Я понимаю, это оба человека для него самые ценные и важные на этом белом свете. И когда они начинают враждовать между собой, женская вражда, она опасна, там, она может длиться веками. Чтобы этого не происходило, конечно, здесь важно слышать, анализировать, понимать и вот выставлять правильные, скажем так, границы.
1: А нормальные семьи, как на ваш взгляд, и долго существующие или на ранних этапах, они вообще должны ссориться между собой в отношениях?
0: Ну, ссора, что такое ссора? Ссора – это когда, вот, допустим, два человека не могут договориться касаемо какой-то проблемы, разрешения какой-то проблемы. Каждый из них своей позиции придерживается и начинает навязывать другому. Тут важно научиться правильно обозначать свою позицию. Когда мы начинаем навязывать свою точку зрения и никак иначе, то что происходит? Это односторонняя игра. Постепенно партнер вообще перестает даже контактировать. И чтобы партнер не почувствовал этого, здесь нужно обладать искусством конфликтологии. Научиться правильно обозначать свою позицию. А знаете, Зухра, в Древнем Риме и в Древней Греции часто устраивали дебаты. И считался сильным человеком не тот, кто всех побил, а тот, кто в споре побеждал. И вот умение правильно спорить и обозначать свою позицию, не задевая честь и достоинство своего соперника, своего партнера, то это дает огромное преимущество.
1: Ну, у нас еще есть такое, как у нас, патриархальное создание семьи. Модель, да. Да, мужчина всегда прав, особенно в Дагестане это, конечно, ценится, что он глава семьи. Вот, и вот это как раз-таки роль мужчины в семье может каким-то образом повлиять на исход ссоры, скажем, или просто взаимоотношений, или, скажем, диалога. То есть здесь, мне кажется, мужчина ждет, что женщина не будет аргументировать свою точку зрения, а будет повиноваться. Вот сказал, значит, все, это последнее слово. Как с этим быть?
0: Да, конечно, создается ощущение, что он победил в этих переговорах, но это только кажется так. Но в долгосрочной перспективе он проиграл. Почему? Потому что он не смог донести до нее свою позицию. К сожалению, на сегодняшний день мы живем в такой век, когда люди очень мало читают, мало развиваются, и этому не уделяется никакое внимание. И со временем что происходит? Когда человек не может свою позицию донести до своего партнера, сразу идет агрессия, сразу идет подавление. И неважно, есть и матриархальные семьи, и патриархальные семьи. К сожалению, многие путают этот момент. Вот что такое патриархальная семья?
1: Вот мы ответим на этот вопрос сразу после небольшого информационного блока. Да, друзья, в гостях у нас дипломированный семейный психолог Магомедов Руслан Магомедович. Программа «Познай себя». Говорим мы сегодня, как строить диалог, чтобы тебя услышали. И если у вас есть вопросы по нашей теме, и не только по нашей теме, но еще и вопросы психологу, вы можете их оформить с помощью сообщения в приложении «Макс» и отправить. А мы попытаемся вам все это разъяснить. Итак, 8-988 МТС 291-10-07.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
3: Реклама.
4: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
5: 8-928-501-06-06.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
1: Ну вот, друзья, мы возвращаемся к вам. Спасибо за ваше сообщение, которое приходит нам в приложение «Макс» на номер 8-988-291-1007. Пишут: здравствуйте, приятно слушать. И как к нему лично попасть? Он на этот вопрос ответит в конце программы. А для тех, кто подключился только что, напомню о том, что уже по субботам с 10 до 11 в программе «Познай себя» мы будем говорить с семейным психологом Магомедовым Русланом Магомедовичем. Сегодня мы обсуждаем, как строить диалог, чтобы тебя услышали в отношениях, в семейных отношениях. Вот еще раз добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Вот, и мы, знаете, подошли к тому вопросу о типах семьи и каким образом строить отношения так, чтобы не было ссор.
0: Да. Возможно ли так жить? Да, без ссор же неинтересно, Зухра.
1: Значит, они необходимы для развития отношений.
0: Ну, возможно ли семья без конфликтов?
1: Да, ну давайте так, давайте сначала про патриархальный, матриархальный тип семьи. Насколько часто встречается тот и другой в Дагестане? И именно тип семьи влияет ли на коммуникацию в семейных отношениях с родственниками? И если да, то каким образом это все выстроить?
0: Да, наша дагестанская культура, в частности, призывает к патриархальной модели. Да? Что такое вообще патриархальная модель? И откуда вообще это все пришло? Когда, скажем так, Адаму передавали Еву, Бог сказал, заботься о ней, поддерживай ее. И вот, понимаете, это такая большая ответственность. И вот это оттуда и все началось. Неси ответственность за свою жену. И вот тут возникает вопрос, а чего она ожидает?
1: Вот. А у меня бы возник вопрос. Заботься, неси ответственность.
0: Да.
1: Тут уж кто как поймет. Один говорит, так, надо в такой одежде ходить, я за тебя ответственен. Ага. А другой слово ответственность понимает по-другому. И вот как здесь найти компромисс?
0: Да. Смотрите, первое, что человек должен в патриархальной модели дать, да, сначала человек должен в себе разобраться. Это самое важное. Представьте, если человек травмирован глубоко, обижен на жизнь, что он будет транслировать?
1: Обиду.
0: Да. И обиду на весь мир, и на свою жену, и на детей, и на всех. Если человек, конечно, внутренне разобрался в себе и внутренне наполнен, в первую очередь от этого человека всегда идет излучение какой-то теплоты, доброты, заботы. Любая девушка, в любой девушке заложена такая вещь, вот как это сказать,
1: эмпатия.
0: Ей хочется довериться. Вот у мужчины такого чувства нету, а в любой девушке есть, ей хочется найти кого-то и полностью довериться этому человеку.
1: А стоит так поступать?
0: Только поэтапно. Как это делать? Не стоит сразу вот найти и сразу довериться, потому что это часто заканчивается крахом. А нужно понимать, с кем ты связываешь свою судьбу, как с ним стоит себя вести. И поэтапно, когда уже эти отношения выстраиваются, вообще есть 4 этапа близости между партнерами.
1: Ну, мы, я думаю, что в следующих программах об этом более подробно поговорим.
0: Да, но поэтапно, когда она начинает раскрываться, и он начинает поддерживать ее, развиваются здоровые отношения. Касаемо второго вопроса, стоит ли конфликтовать? Конфликты, они по-любому будут возникать. Почему? Потому что у каждого будет свое мнение. И каждый будет думать, что он прав.
1: Ссора и конфликт – это понятия одинаковые, разные, или что-то одно является следствием предыдущего? Вот какая между ними связь?
0: Ссора – это средство, как человек разрешает конфликт. Но есть разные методы, как можно разрешать эти конфликты. Допустим, мы понимаем, что мы у нее может быть, вот, к примеру, она хочет в итальянский ресторан пойти, а я хочу пойти в японский. Как разрешить? Вот уже возник конфликт, недопонимание. И вот каждый из нас придерживается своей позиции. Мы должны найти определенный компромисс. Каждый из нас должен научиться аргументировать, почему именно я хочу, чем, какие последствия ожидает от этого всего, и что я взамен готов дать. Вот понимаете, многие отношения – это своего рода умение договариваться. Вот когда человек этот навык развивает на высшем уровне, что жена, что муж, разницы нету, то во многом они достигают больших высот, и идет минимизация вот этих ссор. Угу. Конфликты, они будут возникать, но они будут легко разрешаться.
1: А вот можно вот такой вопрос? Допустим, ну, допустим, ситуация такая, один хочет пойти, скажем, в дагестанской кухне, другой, как вы говорите, в японской или там итальянской. И что ждет или, может быть, о чем говорит та ситуация, когда не аргументирует, допустим, ну, я сейчас не говорю о том, кто это произносит, мужчина-женщина, допустим, мужчина. Почему мы идем в этот ресторан, спрашивает жена. А он говорит, потому что я так хочу. Вот что кроется в таком отношении?
0: Да.
1: Если именно ну, такие люди, один, конечно, спрашивает, а другой говорит, потому что я так хочу, я так считаю. ну, как бы, повысится авторитарность.
0: Да,
1: что,
0: да, да.
1: Что, да, что ждет?
0: Типа, твое мнение здесь ничего не значит, да?
1: Ну, он же как бы так не сказал.
0: Да, но...
1: Ну, вот я имею в виду, как быть в этом случае, как, чтобы, я понимаю так, чтобы конфликт интересов, и чтобы это не переросло в ссору, а ссора, на мой взгляд, вот я как поняла из беседы, форма выражения своего мнения, да. Если без аргументов, потому что я так хочу, вот что ждет такую семью, если так строятся отношения?
0: Если, конечно, учитывается только одно мнение и не учитывается мнение жены, она должна аккуратно обозначить и сказать.
1: Угу.
0: Я не знала, что за кого я выходила замуж, да? За такого...
1: Так, девочки, принца, слушайте, да? Совет от психолога, как вот, нужно правильно сказать.
0: Во-первых, она должна для себя обозначить этот пункт и сказать ему.
1: Угу.
0: Сначала все делается, знаете как? Не через оскорбление друг друга, не через обиды и истерики. Да, чувства разные у нас могут возникать, это нормально. Просто она говорит, ты хочешь сказать, что мое мнение ничего не здесь не решает и не значит.
1: Угу.
0: Всю жизнь, получается, у меня не должно быть желания, у меня не должно быть своего мнения, своей позиции. Ты хочешь всю жизнь, чтобы я просто по твоей тени шла? Если, конечно, она для себя принимает такое решение, она говорит, хорошо, никаких вопросов, и она идет по его тени. Есть такие семьи тоже, Зухра. А второй момент, когда она говорит, ты знаешь, у этого будут свои последствия. Ты хочешь яркую, эмоциональную, живую жену, наконец. Ты же влюбился именно в такую, а не ту, которая как тень ходит за тобой. Но чтобы этого было... Давай попробуем учитывать друг друга. Я не говорю, все делай, как я хочу.
1: Угу.
0: Давай мы оба будем два живых человека в отношениях, у которого, у каждого есть свои вкусы. Она любит, допустим, хинкал с мясом, а другой любит там пиццу или там еще что-то. У всех людей должны быть свои желания, свои интересы и свои увлечения. И когда мы учимся уважать и видеть, и принимать какие-то качества в своем партнере, партнер волшебным образом из лягушки превращается в принца или же в принцессу.
1: Ну, хорошо. А если, например, это даже было сказано, ну, как я мягко сказала, я так хочу, а человек мог грубо это сказать, и вместо того, чтобы высказать все то, как вот сейчас ты красиво так все это сказал, человек может просто замкнуться, промолчать, обидеться. Стоит ли так поступать второй половине? Ну, вот, например, в этот момент у нее тоже эмоциональность.
0: Да, конечно.
1: Да, она обиделась.
0: В моменте, да.
1: Что может дальше, как могут развиваться события? Будет ли это потом более грандиозным конфликтом, нежели если сейчас это не обговорить?
0: Да. Вот знаете, в отношениях, что самое опасное, всегда работает накопительный эффект. Жена, допустим, долгое время может терпеть это все, а потом приблизительно после 10-15 лет совместной жизни, обычно в среднем это к 40 годам, от 40 и выше, начинает она мстить ему. Появляется, вот многие пары, к сожалению, нам кажется, вот со стороны мы смотрим, вот прекрасная пара, но они живут как соседи. Там нету ни эмоциональной близости, там нету душевной теплоты, там нету взаимоподдержки. Они вообще не разговаривают друг с другом. Но есть бытовые вопросы, на котором все держится. Дети, там, продукты купить, она готовит. И вот у каждого свои роли, и все, больше ничего нету. Вот если партнеры готовы к этому всему, то они должны игнорировать друг друга. А как только она видит такое отношение, пренебрежительное, грубость, рукоприкладство и все такое, она должна задаться вопросом, что все ли у нас нормально, все ли у нас в порядке. Если нет, то эту проблему надо разрешать.
1: Угу.
0: Надо найти пути решения через родственников мужа, там, допустим, или через родителей, или там через третьих лиц, как бы.
1: Угу. А вот да, вот теперь вопрос. Люди поссорились, поконфликтовали. Нужен ли судейский, так скажем, посторонний человек, который будет выступать в роли судьи, чтобы разрешить конфликт, или они все-таки должны это сделать вдвоем? Вот если да, то каким образом это может ликвидировать, я имею в виду, негативные последствия этой той или иной, может быть, бытовой ситуации, хотя мне кажется, что конфликт – это не сама причина, а вот причина, наверное, может быть, в другом, а в данной ситуации это как повод вылить вот эти негативные эмоции,
0: да.
1: Накопившиеся, как вы же сказали, за некоторое время. Третий человек может помочь в разрешении конфликта или ссоры в семье?
0: Здесь нам надо понимать, что на начальной стадии, как говорится в русской поговорке, не выносить ссору из избы, да, это очень мудро. Почему? Потому что у каждого человека возникнет свое мнение. У Тухома со стороны мужа она будет гадюкой, а он будет бриллиантом, который все желают. А со стороны жены все наоборот, и поэтому это очень опасно. Но, допустим, когда у них не получается договориться, лучше обратиться к специалисту. Почему? Потому что специалист, он нейтрален, он не родственник ни одного из них. Но, к примеру, если психолог родственник мужа или жены, имеет ли он право консультировать? Нет, не имеет. Почему? Потому что он все равно будет немножко придерживаться ближе к мнению родственника. А здесь должна быть нейтральная позиция. И специалист наблюдает со стороны, что между ними происходит. Он видит всю причину их ссор. А знаете, частые ссоры из-за чего возникают? Из-за задетых чувств, из-за задетого эго. Вот внутри, в глубине нашей души есть ощущение, что нас обидели, нас задели, нас обесценили, нас унизили. И вот нам надо разобраться сначала, что происходит там. Вот, допустим, когда приходит ко мне семейная пара, я сначала начинаю работать с мужем, потом с женой, и я выясняю, что их задевает. И вот вы понимаете, когда я это начинаю доносить до следующего партнера, перевод с мужского на женский, с женского на мужской.
1: Язык.
0: Да, и они бывают удивлены, они бывают в шоке. Они говорят, как? Я не думал, что это его заденет. Я так сильно могу задеть ее каким-то словом, каким-то поступком. А для нее это глобального масштаба проблема. А для него это незначительная какая-то мелочь.
1: И вот чтобы не было таких ситуаций, что необходимо делать? Проговаривать то, что ты чувствуешь, и если да, да. То когда? Во время ссоры, во время конфликта, или надо время подождать?
0: Да, в психологии есть такое понятие «я-сообщение». Это когда мы учимся говорить о своем состоянии. Мы говорим, когда ты, допустим, игнорил меня, не отвечал на мои сообщения, я чувствовал, и он говорит. И вот когда мы доносим до своего партнера свою боль, свои переживания, то тогда, конечно, если адекватный партнер, он попытается больше не причинять эту боль. Он попытается разрешить эту ситуацию. Но, к сожалению, на эмоциях многие люди как начинают реагировать? Сразу самые последние слова первым начинают говорить, и вот начинают задевать и чувства, и оскорбления, а потом удивляются, почему они не слышат друг друга.
1: Когда один хочет высказать то, что он ощущает, а другой еще не готов слышать, кто может помочь, не заставить, а как-то обратить его внимание, что это делать необходимо?
0: Да. Вот кто? Тогда в этот момент, я же говорю, когда происходит, что один из партнеров вообще не готов слышать, то нужно создать пространство, чтобы тот человек понял серьезность сообщения. И пространство, она может на несколько дней уйти к родителям, допустим, да, и сказать, давай, вот чтобы разрешить наш конфликт, нашу ситуацию, мы обратимся к специалисту. Почему сразу не стоит вот к родственникам обращаться? Потому что может, конечно, есть родственники, которые могут помочь тоже. Я не говорю все, но в большинстве своем, как только вот позиция родительской, родители мужа, родители жены вмешиваются в конфликт, это заканчивается плохо. Потому что вот любой человек, который оскорбили или задели ее дочь, его сердце уже не успокоится. Или наоборот.
1: Да, вот поэтому у меня встречный вопрос. Я думаю, что мы сразу после небольшого информационного блока поговорим. Встречный вопрос по поводу того, вот вы говорите сейчас, что надо обратиться, ну, уйти на несколько дней к родителям. Ну, хочешь, не хочешь, все равно эмоциональная часть женской натуры, она хочет высказаться. И вот тут это, мне кажется, может сыграть злую шутку. Да. Сейчас нам Руслан Магомедович, а это у нас семейный психолог в гостях в программе «Познай себя», расскажет, куда еще можно обратиться на время, чтобы произошла расстановка сил, или, по крайней мере, успокоиться, подумать, взвесить все «за» и «против» и задать правильный вопрос.
3: Телефон прямого эфира 8-988-291-1007. «Познай себя». Консультация эксперта.
11: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
12: Для детей старше 12 лет.
13: Реклама на радио.
14: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
15: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
16: Компания «Борисович и партнеры».
17: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
16: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
18: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
19: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
21: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя». Программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
22: Отвечаем на вопрос.
1: Ну вот мы, друзья, к вам возвращаемся и продолжаем нашу тему, отвечая на вопрос, если уйти к близким родственникам, когда ссоры, конфликт уже назрели, то здесь тоже может это немножечко сыграть злую шутку, потому что на эмоциях, как говорил Руслан Магомедович, можно сказать лишнее и посвятить в это близких родственников, причем со своей стороны. Кроме родителей, кому можно уйти на какое-то время, если есть куда уйти? Ну, я понимаю, что, наверное, подруги. А вдруг, скажем, муж решит, ну как, что это нельзя, и придет еще со скандалом в это место, куда ушла жена.
0: Да.
1: Это первый вопрос, на который хотелось бы сначала получить ответ, а мне еще вопросы, и я их обязательно вам задам.
0: Давайте по порядку.
1: Давайте.
0: Да, для начала, конечно, вот под словом создания дистанции, это наоборот работает в пользу и для мужа, и для жены. Здесь не с целью там унизить мужа, обесценить мужа делается, а с целью, чтобы они поняли, начали слышать друг друга, чтобы появилось притяжение, нужно и дистанцию как бы искусственно даже создавать время от времени, чтобы ценилось то, что и жена делает, и то, что муж делает. Часто бывает такое на консультациях Зухра, когда ко мне приходят пары, я вижу, что у них такой холод, такое непонимание. И я говорю, давайте на время создадим дистанцию. И что, но, конечно, я объясняю это и мужу, и жене, и они соглашаются. И я говорю, представьте, сейчас вы с нуля начинаете отношения. Если бы это была бы твоей девушкой, не женой, как бы ты начал бы с ней выстраивать отношения? Начинается все с нуля. И вот когда такой этап они проходят, они учатся видеть друг друга, слышать друг друга, потому что природа человека, она какова? Она привыкает ко всему. Вот даже привыкает к тому человеку, который рядом с ним или с ней. И вот к этому мы начинаем относиться как будто бы как должное. А тут нам надо понимать, что мы имеем дело с человеком, со своими ценностями, со своими взглядами, интересами, которыми нужно научиться взаимодействовать. Не подавлять, не уничтожать, не разрушать, а именно взаимодействовать. И в этом заключается весь секрет здоровых отношений, когда оба партнера учатся слышать друг друга.
1: Нелегко это, друзья, строить отношения, потому что это целая профессия быть мужем и женой.
0: Да.
1: Но вот вы сейчас сказали такую фразу, а я почему-то с этим не могу согласиться, что когда молодые люди, ну, в любом случае в отношениях люди, дистанцируются, а потом начинают с нуля. Но ведь с нуля это невозможно, все равно...
0: Да-да, с нуля не...
1: Все равно ты знаешь уже человека, у тебя есть какие-то внутренние...
0: Обиды.
1: Да. И ты, мне кажется, особенно женская половина, она не может это забыть всю жизнь. Поэтому здесь, мне кажется, лучше будет дистанцироваться. А вот как вы считаете, лучше или нет дистанцироваться не после конфликта, а предвидеть этот конфликт и дистанцироваться до того, как он произошел?
0: Да.
1: А если да, то... Есть ли какие-то предпосылки, которые могут свидетельствовать о уже начинающемся, скажем, напряжении в отношениях? На что обратить внимание? Ваши советы?
0: Вот многие воспринимают дистанцию как развод. Это не так. Развод – это когда уже все прерывается. Вот вы правильно отметили здесь, Сухра, что если... предвидеть этот конфликт, это ссоры и полный разрыв отношений, чем так это будет, лучше на время создать дистанцию. Вот одна семейная пара у меня год находилась над дистанцией друг с другом. Они жили в разных квартирах, и со временем все наладилось. Была другая семейная пара. Ко мне обращаются онлайн тоже с разных городов России. Вот буквально месяц они жили отдельно, и только потом муж начал осознавать и понимать. И с ней я работал, и с мужем я работал. И тогда он начал потихоньку менять свое отношение. Она сказала, я не буду терпеть. Но она обратилась ко мне, когда уже ушла от мужа. И вот потом, когда она правильно начала обозначать свою позицию, аккуратно, без агрессии, не, без оскорблений, не задевая его эго, он начал уже слышать ее.
1: А кто первый должен начать диалог после, скажем, таких отношений, которые привели к конфликту? От чего зависит, кто должен первым? Ну, понятное дело, что оба они должны быть готовы, но все-таки, ну, как-то... Ты ждешь этого шага от другого человека. Вот как быть в этом случае? Или как подать знак, что ты готов к этим, к налаживанию отношений?
0: Да, первый шаг должен делать более зрелый человек.
1: А это мужчина.
0: Тут разницы нету, конечно, но смотрите, здесь надо понимать, чтобы если жена всю жизнь привыкла постоянно извиняться, постоянно оправдываться, это проигрышный вариант. Или там, допустим, муж. Здесь нужно научиться выстраивать здоровую свою позицию. Понимать вообще, чего я хочу от этих отношений. Что я готов дать в этих отношениях и что я хочу получить в этих отношениях. Вот понимаете, ведь отношения – это союз между мужчиной и женщиной. Они союзники, они враги. И вот пока человек будет презрительно относиться, обесценивать, унижать и разрушать другую рядом находящуюся личность, то кто проигрывает? В первую очередь он сам проиграет или она сама проиграет. Вот мы часто говорим про мужской абьюз, да, но также есть и женский абьюз. Здесь не играет роль половая принадлежность, здесь играет роль, насколько внутренний человек эмоционально зрелый. Человеку может быть и 60 лет, но он может размышлять, как маленький ребенок. Угу. Человеку может быть 20 лет, но он, у него уже есть четкое представление, понимание, что такое семейная жизнь. Потому что по-любому здесь нам надо понимать, отношения – это большая доля ответственности. Там же не только страсть играет роль. Угу. Это ответственность за другого человека, и, к сожалению, не все готовы к этой доле ответственности. Начинают сваливать друг на друга. И жена на мужа, и муж на жену.
1: А как быть, если... Я согласна насчет дистанцирования, с глаз долой и сердце вон, имеется в виду, человек пока остынет, да, забудет прежние обиды. Конечно, от темы конфликта или ссоры зависит это, от насколько долго они живут, насколько их объединяют, скажем, дети. А если нет возможности дистанцироваться, есть ли способ... который может привести к налаживанию отношений в будущем. Вот кроме дистанцирования, каким образом?
0: Когда жена...
1: Ну, некуда уйти, а вот, она с детьми, скажем.
0: Смотрите, представьте себе, один из партнеров находится в токсичной среде, где постоянно ссоры, конфликты, оры, обесценивание, конфликты. И если вовремя один из партнеров, муж или жена, не найдут вот... место, где они могут восстановиться, то психика может разрушиться настолько, человек может в депрессию уйти. У
1: или
0: человека...
1: запить.
0: Да, или, допустим, какие-то вредные привычки могут появиться. Или в психиатрию человек может попасть. Почему? Потому что теряется связь с реальностью. Знаете... Любые отношения начинаются с того, когда человек учится себя уважать, себя ценить как личность. И вот представьте, если моя самооценка напрямую зависит только от моего партнера, будет ли он манипулировать мной?
1: Конечно.
0: Конечно. Это огромный соблазн. Любой человек хочет манипулировать другим человеком. А представьте, если я четко понимаю, кто я и что я из себя представляю, чего я хочу. Разрешу ли я своему партнеру по жизни манипулировать мною, разрушать меня, унижать меня, оскорблять меня, задевать моих близких? Нет, я аккуратно буду обозначать эти позиции. Я скажу, туда нельзя, пожалуйста, не трогай эту часть. И я не буду в ответ там оскорблять, задевать, но я обозначу четко, что делает мой партнер. Этому всему можно научиться, Зухра. Это навык, который тренируется в отношениях. И многие семейные пары, когда ко мне приходят, к сожалению, у нас в Дагестане как? Перед смертью уже ездят в больницу. Заранее, когда что-то болит, не обращаются, потому что это позор, да? А когда уже умирать собирается человек, только потом начинают обращаться в больницы. То же самое в отношениях. Вот они приходят, завтра уже они разводятся, чтобы я благословил их развод. Но когда мы начинаем работать более глубоко над их чувствами задетыми, над обидами, которые игнорировались долгое время, потом они начинают видеть друг друга.
1: Ну, хотя бы обращать внимание.
0: Да. Да.
1: Ну что, друзья, мы говорим сегодня с Русланом Магомедовичем. Это у нас семейный психолог, практикующий с 2018 года. У него есть опыт, он дипломирован. Вот, и говорили мы сегодня на тему, как строить диалог, чтобы тебя услышали в отношениях. И подведем итоги сразу после информационного блока.
22: Познай себя. Консультация эксперта. Телефон прямого эфира 8 988 2 91 1007.
4: Реклама на радио.
5: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиссимо хотят, и взрослые, и дети.
23: Лимонады Тбилиссимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
24: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
25: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
22: Познай себя. Консультация эксперта.
1: Ну что, друзья, вы можете задать вопрос нашему гостю Руслану Магомедову. Он семейный психолог в нашей студии в программе «Познай себя». Говорим ли мы сегодня о том, как строить отношения в семье и вообще между мужчиной и женщиной, чтобы тебя услышал тот, с кем ты строишь диалог. 8-9-8-8, наш контактный в приложении «Макса» ваше сообщение, 291-10-07, и мы, как говорится, подытожим, но у нас здесь, есть вопрос такой: здравствуйте, радиостанция «Прибой», мне кажется, что неважно, насколько человек начитан, образован, чтобы донести свою мысль до другого. То есть слышать другого и принимать его позицию тоже от грамотности не зависит. Просто у нас в Дагестане мужик всегда прав, и все. А вопрос, вот что-то вопроса нет. Ну, по крайней мере, каким образом можно предвидеть конфликт, каким образом можно не допустить, чтобы ссора переросла в конфликт. Ну, давайте мы дадим как раз-таки несколько советов, потому как вопрос под межстрок, так я его распознала. Вы знаете, что касается начитанности, просто когда человек начитан, он находит слова, выражающие его собственную мысль. Но да, я согласна, Руслан, что надо в себе самому разобраться, а чего я вообще в жизни хочу.
0: Да.
1: И
0: да,
1: от этих отношений хочу. И только разобравшись в себе, ты можешь высказать свою позицию другому. Но начитанность, конечно, мне кажется, здесь поможет. Но самое главное, чтобы и другой человек понимал то, о чем вы говорите, потому что начитан один и находит слова один, а другой даже не понимает смысл этих слов. Тут, конечно...
0: Да, вот смотрите, в чем помогает нам классическая литература. Когда мы начитаны, читаем, мы учимся понимать уровень своего собеседника и разговаривать на его уровне. Это реально талант. Научиться не уходить в эмоциональную яму, да, а научиться обозначать свою позицию аккуратно, понимать, что он чувствует и что я чувствую, что со мной происходит, что с ним происходит. И тогда мы можем четко обозначить свои границы, не задевая и не оскорбляя своего партнера. Начитанность, я многим своим клиентам рекомендую много читать классической литературы, потому что там показывается, что происходит с героями, какой этап эмоциональной зрелости они проходят. Многие конфликты происходят как раз-таки на фоне того, что люди не развиваются сами, и эмоциональный интеллект у них хромает. Есть интеллект и эмоциональный интеллект, когда человек не может контролировать свои эмоции. И как литература нам помогает это развивать.
1: Ну, значит, чтобы не было конфликтов, первое, необходимо...
0: Саморазвитие, раз. Разобраться в себе. Второе, при ссоре не переходить на личность и на оскорбление своего партнера. Это долгосрочные инвестиции в себя, потому что если мы будем оскорблять, нас тоже будут оскорблять. И, конечно же, третье, развивать навык коммуникации. Научиться правильно обозначать, правильно конфликтовать. И тогда многие проблемы можно избежать в отношениях. Потому что, оскорбив один раз своего партнера, она или он это может запомнить на всю жизнь. Mm-hmm. Поэтому мы должны быть предельно осторожны. Вот когда они ссорятся, когда партнеры понимают природу, почему он себя так ведет, многие вещи, на многие вещи мы начинаем более спокойно относиться.
1: Угу. А вот если все-таки ссора неизбежна, как быть в этом случае, чтобы она не переросла в конфликт?
0: Если ссора неизбежна, но в первую очередь она должна создать дистанцию, сказать, я не готова обсуждать этот вопрос. Mm-hmm. Я вижу, это перерастает на какое-то нездоровое обсуждение, методы, да, то тогда уже человек просто даже может прогуляться, пойти, прийти, успокоиться, а потом, если видит, что человек не готов даже после этого всего, лучше тогда обратиться к специалисту.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Зухра.
1: Итак, друзья, я напомню о том, что в гостях в студии радиостанции «Прибой» мы сегодня беседовали с семейным психологом, дипломированным Магомедовым Русланом Магомедовичем, который работает в направлении отношений мужчины и женщины, и поговорили о том, как нужно строить диалог, чтобы тебя услышали. Встретимся на следующей неделе в 10 часов. Я пожелаю вам удачи.
0: Спасибо, Зухра.
1: А что вы пожелаете нашим слушателям?
0: Хочу пожелать крепких, здоровых отношений и чтобы они научились ценить и уважать друг друга. Сначала себя, а потом своего партнера.
1: Спасибо большое. Было приятно с вами пообщаться. Друзья, если у вас есть вопросы, 8-9-8-8-2-91-10-07.
3: Рэги, поехали!

0: 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио Прибой.
2: Ну вот у нас сегодня, друзья, субботний день, 18 июля. Жаль, конечно, что лето уходит, несмотря на то, что оно нам очень нравится. Может быть, оно и жаркое, но оно всегда нам обещает чего-то необычного. Может быть, такого, знаете, сказочного. Да, это не Новый год, но все же. Встреча с друзьями, родными, близкими. У нас на это много светового дня. А поэтому мы будем с вами проводить это на все 100% с плюсом. А причем еще послушаем ту музыку, которая нам напомнит о том, что было. Хорошего дня. Пусть он принесет вам массу впечатлений, отличное настроение и успех. В студии Зухра Камалова. И до 19 мы с вами вместе.

0: Леди в красном, Крис де Бург в эфире радиостанции «Прибой», где продолжается ретро-час. Друзья, вы можете заказать любимую песню, отправив нам сообщение в приложении «Макс» на номер 8988-МТС-291-1007. Ну а спонсором ретро-часа является ювелирный дом «Карджеви». Кстати, сегодня и завтра они отмечают день рождения и приглашают вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. И ждут вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».
1: «Прибой» – золотой хит Дагестана. –

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джи, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Ну что, конечно, вы узнали группу «Комбинация». Это советская российская женская поп-группа. Она основана в 1988 году в Саратове. Получила известность в начале 90-х благодаря своему стилю, который сочетает в себе поп-музыку, диско, ироничные, конечно, тексты. Ну а группу создали бывший сотрудник ОБХСС Александр Шишинин, он же продюсер, и композитор Виталий Окороков. По одной из версий, идея создания женского коллектива пришла ему после посещения концерта группы «Мираж». Вот. Ну, а что касается, друзья, нашего эфира, ну, не только музыка, но еще и полезная информация. Думаю, самое время сейчас для тех, кто отправляется за город.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Нужно ли брать зонт с собой, уже решать вам. По крайней мере, жаркая погода, но и кратковременные дожди в течение суток. Геомагнитное поле неустойчивое. В Махачкале уже 26, днем 27 градусов. Возможно, небольшие осадки. Ветер умеренный, северный, с порывами до 9 метров в секунду. Температура морской воды в Каспии 25 градусов. Волнение легкое, ну а вечером обещают штиль. В Кизляре 25, кратковременный дождь. В Кизил-Юрте, Хасаюрте 23, также дождь. В Буйнакске 21 градус. С утра уже идет дождь. В течение дня небольшие осадки. Температура к вечеру 19-20. В Дербенте 27, облачная погода, вечером обещают небольшой дождь.

0: Замечательная Тина Тёрнер в эфире радиостанции «Прибой». Наша программа «Ретро-час» продолжается. Напомню о том, что совсем скоро целый час ваших приветов и музыкальных подарков с 12 до 13.00. Ну а чтобы поучаствовать в программе, нужно просто-напросто иметь телефон, знать наш номер и приложение «Макс» в активном режиме. Жду ваших сообщений. Итак, записываем. 988-291-1007. 291-1007.
1: Вспомни, что было.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья, конечно, если вы хотите начать день ярко, ну, скажем, необычно, жизнерадостно, среди множества претендентов, конечно, наш выбор пал на Eurythmics. Эта композиция тоже очень известная, ну, по крайней мере, впервые Энни Ленокс и Дэви Стюарт стали работать вместе в одной из другой групп, но... Все-таки они решили сохранить свое творчество, партнерство свое, и появился вот этот дуэт Eurythmics, который продолжил наш ретро-час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, конечно, только лучшая музыка, мы предлагаем это от всей души, и хотелось бы еще напомнить о том, что 18-19 июля, то есть сегодня и завтра, ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает всех вас на клиентские дни. Вас ждут праздничный фуршет, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы, и ждут вас, друзья, по адресу Махачкала, улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

Свои приветы и любимая музыка по желанию звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну что, друзья, добро пожаловать к нам в эфир, потому как только лучшая музыка и, конечно, хорошего дня мы пожелаем от всей души вам. Сегодня доброго, прекрасного, пусть все дела завершаются, если вы уже их начали с утра, ну а настроение пусть будет легким, уверенным, окрыляющим, пусть нежная капель этого лета звучит в нашей душе, ну, несмотря на, скажем, пасмурную погоду или сезоны, пусть сегодня улыбки вас красят целый день и вам в ответ улыбаются. Ну, а что касается нашего эфира, в студии Зухра Камалова, проведем программу вместе, программа по вашим заявкам, наш контактный вы слышали только что, а еще она проходит при спонсорской поддержке ювелирного салона «Росювелир». «Росювелир» — это эксклюзивная коллекция от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Час желаний. Час желаний.
2: Общаемся мы с вами разными способами. Один из, ну, таких вот главных, основных, это сообщение, приходящее в приложение Макса, номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Начнем со следующего сообщения. Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Живу я во Франкфурте на Майне, слушаю вас, это моя отдушина, слышать родную и милую сердцу самую прекрасную музыку, пишет автор сообщения. Я кумычка, пишет она, это продолжает цитировать, а муж аварец. Вот такой союз, у нас уже внуки. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение кумыкскую или аварскую свадебные композиции. С уважением, Белла и Руслан. И спасибо огромное профессионализму и такту ведущим. Респект. Спасибо и вам. Айлизет. Именно так называется композиция Рустама Ахметханова.
0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Айлиз, это именно так называется работа Рустама Ахмедханова. Сегодня это был музыкальный подарочек для наших земляков, для слушателей, которые проживают во Франкфурте на Майне и слушают радиостанцию «Прибой», потому как пишут, это наша отдушина, слышать родную, милую сердцу, самую прекрасную музыку. Она кумычка, он муж, а варится вот такой у них приятный брачный союз. Это Белла и Руслан. Ну что, мы движемся дальше, рады, что вы вместе с нами и за приятные слова, а также слова для вдохновения, всегда они радуют и делают нашу работу еще лучше. Мы стараемся, друзья, 8988 МТС 291-1007, и пришло нам сообщение от водителя Эльдара из Черкея. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишу я вам, чтобы передать привет всем дальнобойщикам. Меня не знает Эльдар из Черкея. И хочу пожелать, пусть ваша дорога, братья, не затянется в бесконечную езду. Желаю легко преодолевать километры, невзирая на повороты и ямы на дорогах. И пусть погода станет верным другом, ну, кто поможет добраться до намеченной, а также желанной цели. Счастливого вам пути!
1: Час желаний.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: Александр Шато, брат, именно так называется композиция. Это был подарок всем своим коллегам, братьям по цеху, а именно дальнобойщикам от водителя Эльдара из Черкея. Конечно, друзья, всегда нас и дело объединяет и делает нас более ближе и роднее. Ну, а что касается программы, то же самое могу сказать и об этом. 8988 МТС 291-1007, и мы движемся дальше. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Кайханум Шихалиева из Каякента. Хочу передать огромный салам своим братьям и сестрам. И хочу подарить им песню «Когда звучит дамбур».
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом «Идеально». Гранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова 11. Каспийск. Ахметхана Султана 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
8: Движемся дальше, друзья, программа по заявкам с 12 до 13 и с 17 до 18, так что добро пожаловать. МТС 988-291-1007. Добрый день, многоуважаемая радиостанция «Прибой» и лопатулечки ведущие. Особенно мужественный Расул Алибеков, пишет наша слушательница Макка из Махачкалы. Не перестаю восхищаться нашей радиостанцией, ее ведущими. Спасибо вам огромное за работу вашу и настроение. Вы настоящие друзья. Хочу посвятить любимому супругу Аймурзе композицию на чеченском языке «Лезгинку» и сказать, что очень его люблю за его качество и за мужественность. А зовут меня Макка, я из Махачкалы. Ну что, Альбина Ягулбаева, «Сладкая любовь». И эта песня для вас.
5: «Час желаний».

0: Альбина Егулбаева, «Сладкая любовь», так называется композиция, от Маки из Махачкалы. И сегодня она передала привет всем-всем нашим ведущим. Спасибо большое, отметила нашу работу. А самое главное, хотела посвятить эту композицию любимому супругу Аймурзе и сказать, что очень сильно его любит за мужественность и качество личности. Он самый лучший. Так, теперь у нас, значит, меняется один город другим. У нас город Хасавюрт на проводе. Здравствуйте, мое любимое радио. Зовут меня Радмила, ваша постоянная слушательница из города Хасавюрта. Я в данный момент на работе с моими прекрасными напарницами. А работаем мы в пекарне, печем хлеб, катаем слоеный хлеб и хинкал, возможно. А ваши голоса и музыка нам придают бодрости. Спасибо вам, Зухра. Ну что, спасибо и вам, девчата, что вы слушаете нас. Пусть у вас все сегодня получится хорошо, очень вкусно, а поддержим ваше настроение любимой композиции. Кстати, девочки просят композицию Айны Гетагазовой, а может...
1: Час желаний.

0: Именно так называется композиция Айны Гетагазовой. Это девочки из города Хасавюрт, а именно Радмила, для своих коллег по работе, которые пекут хлеб, катают слоеный хлеб и уже откликнулись, на всю громкость поставили и танцевали вместе с нами. Ну что, здорово, друзья, продолжим программу по заявкам, и вы успеете нам отправить сообщение в приложение МАКС 988 МТС 291-1007. Напомним о том, что у нас есть спонсор программы «Час желаний» – это ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: Ну, а чью мечту мы будем исполнять, пока неизвестно. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Дахадаевского района. Очень любим ваше радио и хотелось бы услышать песню на даргинском языке в исполнении Динары Магомедовой. «Красивый друг», так называется, одна из новых работ, и я предлагаю сегодня в нашей программе в качестве музыкального подарочка. Ну, а всем тем, кто пытается до нас достучаться, да, сеть интернет наверняка вас не подводит, потому как слушать радиостанцию «Прибой» можно не только с помощью радиоприемников, но еще и в социальных сетях ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка» и в приложении «Звук», а также и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне.

твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Сиси Кетч в эфире радиостанции «Прибой» в нашей программе «Час желаний», где мы продолжаем, друзья, общаться с помощью нашего приложения 8988-291-1007. И следующее сообщение начинается именно так. Гутен так, радио «Прибой». Да, друзья, это, конечно, отлично. Салам родине от нас, живущих вдалеке. Но сердцем остающихся вместе, родными, близкими и любимыми. И «Натюрлих», ну, это означает, конечно, в переводе с немецкого, великолепным ведущим, поддерживающим дух и настроение. И уверен, что вы подберете шикарную композицию на ваш вкус. Будем безмерно благодарны. Т. Ну что, я думаю, что следующая композиция Тимура Темирова «Воспоминания» сегодня придется вам по вкусу. Час.

0: Любовь к родному краю, друзья, воспоминания, так называется композиция Тимура Темирова. Сегодня для тех, кто говорят на немецком, по крайней мере, салам родине, от всех живущих вдалеке, но сердцем остающихся вместе с родными, близкими и любимыми. Это была композиция, друзья, в нашей программе. Мы продолжим. Я думаю, что вы успеете отправить свое сообщение, оно дойдет до адресата вовремя. Радиостанция «Прибой», добро пожаловать в приложение «Макс» 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: Восточные мотивы, друзья, не редкость в нашем эфире, и программа «Час желаний» почти что завершена, но это почти, потому как успела Екатерина прислать нам сообщение. Кстати, напомню о том, что вы можете заказать любимые композиции, конечно, в нашем эфире с 12 до 13, каждый час у нас рубрика «Сюрприз» для тех, кто не успел, и с 17 до 18, добро пожаловать в студию Зухра Камалова. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир», потому как в этих салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну, а теперь к сообщению перейду. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Екатерина. Наша любимая радиостанция «Прибой». Едем в дороге по Дагестану к теплому морю и теплому песочку. Сегодня передаю привет своей семье, супругу Абакару, детям Анжели, Лики, Балату, Патимат. И, конечно, мне, пишет любимой Катенька. Ну что ж, всем хорошего дня, отличного настроения она желает. Я присоединяюсь. И просит что-нибудь из творчества Кристины. Что-нибудь... Ну, кто ты, например, так называется композиция.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

«Мои корни» Элиор Махо, это именно так называется композиция, в дуэте Ларисы Гаджиевой и Патимат Кагировой, которая открыла подборку нового музыкального. Конечно, друзья, сегодня у нас 18 июля 2026 год, конечно, сегодня день счастливого человека отмечается, а также день идеальной семьи. И если у вас голубые глаза, то день сегодня ваш. И искренне вас поздравляем и, конечно, желаем всего самого хорошего. Ну, а всего самого хорошего, конечно, в одном слове не перечислишь, но пусть и наша жизнь, конечно, состоит из дней, моментов, мелочей. Поэтому есть смысл наслаждаться каждым мигом нашей жизни, жить здесь и сейчас, и тогда вся жизнь пройдет счастье и радости, чего вам искренне желаю. В студии Зухра Камалова мы продолжаем быть вместе с вами и, конечно, предлагаем вам только лучшее.

Нежность, абсолютное взаимное доверие, контакты и правда. А это с годами становится все нужнее. Поэтому не будем швыряться любовью, не так часто она нам встречается. Ну, а «Верни мне душу» — так называется новая работа Хасбулата Рахманова. Рубрика «Пример», друзья, у нас ежечасно, так что найдете что-то для себя, для души и для сердца. Ну, а следующая композиция придется по вкусу всем тем, кто любит традиционное. Муи Гасанова когда-то исполнила эту композицию, ну а сейчас это в исполнении Марьям Гази Магомед.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: дорогах.
1: Актуальная информация на данный момент. Яндекс.Карты нам помощь. Есть небольшие замедления движения на некоторых участках. Конечно, друзья, день выходной, а это значит, таких участков немного. Ну, например, в районе Махачкала-Сортировочная по улице Камаева, начиная от Чайковского, небольшое замедление движения. А также по проспекту Казбекова, это у нас Симендер, от улицы Новолакской до Московской. И как раз-таки по проспекту Казбекова, начиная от Северного автовокзала, а именно проспекта Кушинского, есть замедление движения. По этому проспекту до как раз-таки перекрестка на проспект Казбекова, начиная от улицы Абдулбасирова, также замедление движения, причем участками машины практически стоят, но это небольшое, это только до перекрестка. А также по самому проспекту Акушинского от 7-й Дачной до Северного автовокзала наблюдается затор. Что касается редукторного поселка, то там не совсем небольшие участки, но они имеются. Так, ну, есть еще участок, где замедлено движение по Хаджи Булача до развилки, до кольца с улицы Хивской. И небольшой участок по проспекту Расула Гамзатова до Дахадаева, а также по самой улице Дахадаева до проспекта Расула Гамзатова, начиная от Кумыкского театра. И в связи с тем, что у нас сегодня день субботний, в районе второго рынка по улице Дзержинского также наблюдается замедление движения. Что касается автомобильного топлива, то, конечно, в регионах сейчас с этим не очень-то хорошо, и вот советы. Практически минимум для водителей: не ездить с почти пустым баком, перед дальней поездкой проверять наличие топлива по маршруту, иметь запас времени на заправку, и советуют не гнаться за самое дешевое ЗЭ, чтобы не простоять в очереди, есть такой риск. Следить за качеством топлива, особенно если приходится заправляться в непривычных местах. Не хранить большие объемы бензина дома или в гараже, это опасно. Не разгонять слухи из чатов без проверки, ну а дальнобойщиков заранее отмечать надежные сетевые АЗС.
0: Пробки на дорогах.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям: лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-50-25. 292-47-47.

Ширин, полное имя Ширин Саид Мухаммад Абдель-Вахаб, египетская певица-актриса, которую называют голосом Египта. Она ранее была судьей в одном из шоу, родилась в Каире, в Египте, в семье среднего достатка, отец декоратор, мама домохозяйка, у нее также есть брат и сестра. Ну, что касается голоса, конечно, друзья, в детстве вокальный талант впервые заметил ее школьный учитель музыки, когда ей было всего 9 лет. И именно учитель убедил ее маму отвезти в Каирский оперный театр на встречу с Селимом Сахабом, египетским дирижером, исполняющим классическую музыку. Она спела перед ним, и ему очень понравился ее голос. Только лучшая музыка, друзья, и, конечно, разные стили, направления, но наши мотивы всегда радуют тех, слушайте радиостанции «Прибой». «Мир без войны», так называется песня на Даргинском, в исполнении Сакината Алибековой и Зарины Азизова. Ну, и, конечно, друзья, можно заказать любимую песню, отправив нам сообщение с заявкой на номер 8988-МТС-291-1007. 291-1007.

0: все времена.
1: Эти рубашки гуляю по Москве. Душа нараспашку, но одиноко мне. Повсюду слышу сказки о том, что люблю.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето вместе с любимым радио. Прибой.
3: Ну что, друзья, мы движемся дальше. И, конечно, я напомню всем тем, кто слушает радиостанцию «Прибой», мы не только поднимаем настроение, но и даем возможность вам сделать это вместе с нами. Наш контактный продолжает принимать ваши сообщения, целый час ваших приветов и пожеланий, а также поздравления с 17 до 18, ну, а лучшая музыка и примерные работы в ближайшие 15 минут. Студия Зухра Камалова. Хочется пожелать всем чудесного отдыха, настроения хорошего. И пусть сегодняшний день субботний будет наполнен встречами приятными, с людьми хорошими, добрыми, вежливыми. Ну и, конечно, чтобы все проблемы решались легко и сами собой. Хорошего дня и чудесного настроения. Продолжение нашего, так скажем, разговора об этом. Митя Фомин и Саша Дитч. Конечно, еще и предложу новинку дагестанскую. Оставайтесь с нами на одной волне.

Любовь, конечно, это не зеркальный пруд, в котором можно вечно глядеться. У нее есть приливы, отливы, обломки кораблей, потерпевших крушение. Конечно, затонувшие города, осьминоги, бури, ящики с золотом и жемчужины. Но эти жемчужины лежат совсем глубоко. Но пронести эту любовь и найти именно то самое прекрасное, которое есть в нашей жизни, это великий труд. Любовь моя прекрасна, так называется.

Это песня на ингушском языке в исполнении Айны Гетагазовой. Это у нас рубрика «Премьера». Вы услышали эту песню только что. Мы продолжим «Артик Асти» в продолжение. Даниэль Гарунов и «Руки от Гамзатова» не за горами. Руслан Тупиев. «Все слова». Так называется одна из его работ в ближайшие 15 минут.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Легендарный настрой. И весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой». Твои приветы. И любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну а в каком плане, друзья, можно исполнить свою мечту? Конечно, если вы сегодня появились на свет. Напомню, 18 июля, день субботний. Наверняка кто-то из ваших знакомых празднует свой день рождения, поэтому с этим праздником можно поздравить. Сегодня также Международный день Нельсона Манделы. Он учрежден в честь рождения знаменитого борца с апартеидом, бывшего президента ЮАР. А еще сегодня профессиональный праздник отмечает Хозяйственная служба органов внутренних дел МВД Российской Федерации. И сегодня еще исполняется 99 лет со дня образования органов государственного пожарного надзора России. Поэтому в честь профессионального праздника, конечно, сотрудники ведомства по всей стране принимают поздравления и награды. Вот, точка отсчета стал 1927 год, поэтому мы их тоже можем поздравить. Еще сегодня отмечается День идеальной семьи. Это неофициальный праздник. Он призывает задуматься о важности крепких гармоничных отношений. В этом году дата выпадает на выходной день, а значит, это отличный повод посвятить семейному отдыху или заказать песню, а также сходить с родными, друзьями, скажем, погулять по берегу морского, если вы в Махачкале, выбраться на природу или просто устроить приятный вечер с вкусным ужином. А еще сегодня день счастливого человека, день прогулок под дождем, так, дождя пока не видно, хотя обещают небольшой, еще день подмосковного пирата, ну, не знаю, почему подмосковный, в любом случае, друзья, если хотим праздновать, найдем повод.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: На самом деле нет никакой загадки. Диджей Гоя Сулимер — это не один человек, а два разных музыкальных проекта, которые просто решили поработать вместе. И все началось с того, чтобы артисты стали заметными фигурами в электронной и танцевальной сцене. У каждого уже была своя аудитория, ну и в какой-то момент они решили объединить усилия, так и появился их совместный трек «Антикью», то, что вы услышали прямо сейчас. Но, конечно, после этого, как всегда, после удачного, всегда следуют совместные работы, их можно услышать в эфире радиостанции «Прибой». 14:46, а значит, время для сюрпризов.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну, а чью мечту мы будем исполнять? Ну вот, делайте погромче. Дозвонились до нас гости нашей республики, решили свою подругу Светлану поздравить с днем рождения. И рассказали такую историю, что мы сейчас отдыхаем на берегу Каспия в городе Избербаша. Приехали мы из Владивостока, и нам понравилось ваше радио. Сегодня вечером мы собираемся в ресторан, а вот решили ей сделать сюрприз, музыкальный подарок. А кто же ее сегодня поздравляет? Поздравляет ее Наталья, Александр и супруг Игорь. Примите, Светлана, самые теплые поздравления с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь щедро дарила вам яркие впечатления, моменты истинного счастья и поводы для гордости. И пусть здоровье никогда не подводит, силы и вдохновение не иссякают, ну а в сердце живет любовь и оптимизм. Желаем тебе стабильного благополучия, легкого преодоления любых вершин, уверенности в своих силах. И пусть рядом идут верные друзья, такие как Наталья, Александр, а также супруг Игорь. И дом наполняется уютом, теплом семейного очага и радостным смехом. И пусть каждый ваш шаг будет осознанным и ведет к успеху. Ну, а так как вам нравятся наши песни, Роза Максумова, «Дагестан», это композиция для вас.

0: Дагестан, Роза Максумова, именно эта композиция сегодня напоминает всем тем, кто сейчас гостит у нас, что действительно мы рады вас приветствовать. Сегодня Светлана из Владивостока, отдыхающая с друзьями, родными в городе Избербаш на берегу Каспия. От всей души поздравляет Наталья, Александр и супруг Игорь. С днем рождения, крепкого здоровья, счастья, мира в вашем доме, достатка, благополучия, преданных друзей.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 15 часов.
1: В студии Зухра Камалова, друзья, поприветствую вас в новом музыкальном. И, конечно, хочется вам отличных впечатлений и пожелать сегодня прекрасного самочувствия. Невзирая на погоду за окном, геомагнитное поле активное, нахмурило. И, конечно, небольшой дождь. Он приносит удовольствие, правда, не всем, как оказывается. Но все же, мы будем это восполнять только лучшей музыкой. Я еще с вами до 19.00 и, конечно, предлагаю. Ну, что предлагаю? Наира Рахманова в ближайшее время, Ирина Дубцова и не только.
0: Только лучше.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

«Жизнь прекрасная», Луиза Шахдилова и Саният Рамазанова в эфире радиостанции «Прибыт». Но почему мы вспомнили про прекрасную жизнь? Потому что сегодня отмечается День счастливого человека. Конечно, корни дня этого уходят в народные традиции. На Руси в этот день отмечали Афанасьев день или месяцев праздник. Это было время, когда природа расцветала, люди радовались лету и урожаю. Ну а сейчас этот день стал символом осознанного счастья, поводом остановиться, задуматься, что именно делает счастливыми именно вас. Кстати, вы можете нам откликнуться и написать, что для вас счастье, что вас делает счастливыми. Наш контактный в приложении Макс. Жду ваших сообщений. Что для вас есть счастье? 8988 МТС 2 91 10 07. Не буду говорить вам варианты, потому как ощущение счастья — это все-таки личное мироощущение, субъективное. Ну, как говорится, счастье любит улыбаться тем, кто хочет признаваться, что в земную жизнь влюблен, каждым вздохом опьянен и не хочет видеть зла, сея семена добра. Ну, не знаю, как вам. Жду сообщений. Кстати, совсем скоро у нас и поздравления в эфире. Музыкальный привет. Все-таки у нас и Тюмень на проводе слушает радиостанцию «Прибой». Так что 8988 291 10 07. Только лучше.

Замечательная, друзья, композиция. И, кстати, ваши отклики по тому, как вы решили нам написать о том, что для вас счастье. Нам приходят сообщения из разных уголков нашей необъятной родины. Многие из вас наслаждаются родными мотивами и, конечно, хотят сказать... Так, слова благодарности. Кстати, сегодня вот у нас пришлось в Тюмени. Наш постоянный радиослушатель Рашид пишет так: вот, добрый день, радиостанция «Прибой». Для меня счастье быть вместе с родными, близкими и слушать голоса ведущих в нашем эфире, и также с музыку. Я включаю радиостанцию «Прибой» на своем айфоне. И вот, кстати, пишет так: радио «Прибой» всегда со мной. Решил передать привет вам, Зухра, также Расулу Алибекову, Изи Ахмедханова и всем-всем, кто делает нашу жизнь краше. Хочу пожелать всего самого наилучшего, пишет нам Рашид. Пусть все будет добрым, и день, и настроение, и здоровье. Если можно, включите, пожалуйста, что-нибудь душевное про любовь на русском языке. Ну, конечно, тут еще есть комплименты. Он просил обязательно прочитать в эфире, но я не всегда слушаюсь. Так что мне скидки. Ну, а что касается приятности, конечно, каждому из нас, друзья, можно эти слова сказать лично. Вот, ну, не только ведущим, а всем тем, кто старается и делает радиостанцию «Прибой» таким, который вы его слышите. И нашим инженерам, и генеральному директору Халилу Шариповичу огромное спасибо. И отдельное нашему музыкальному редактору Руслану Велибекову. Ну, вот теперь подготовила композицию Руслана Гасанова из «Солиды. Жизнь моя».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: трек «Целый невредимый», так он переводится в название американского инди-поп-дуэта Capital Cities. Это путь независимого релиза до мирового хита. Кстати, дуэт основали в Лос-Анджелесе. В 2008 году Райан Мерчант и Себу Симониан, они познакомились через объявление, и один из них искал себе партнера для совместного творчества и откликнулся Симониан. Но до этого они работали в рекламной индустрии, кто-то занимался продюсированием и написанием песни, а вот Симониан создавал джинг для роликов. И этот опыт сильно повлиял на их подход, они учились создавать цепляющие, легко запоминающиеся мелодии с первых секунд, что, собственно говоря, и произошло. Только лучшая музыка, конечно, и ваши приветы, музыкальные пристрастия, потому что вы слушаете нас, где возможно. А слушать радиостанцию «Прибой» можно и в социальных сетях, ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне и далее.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Буду воплощать ваши мечтания в жизнь. Кстати, целый час таких желаний с 17 до 18, ну а номер телефона все тот же. И вот есть у нас сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Это я, ваш постоянный слушатель Али Мирза. Возвращаюсь домой из Волгограда в Манас, еду через Астрахань и хочу передать салам своим ребятам, друзьям. Они сейчас в гараже работают и слушают радиостанцию «Прибой». Я им сказал, что обязательно передам им привет. Это друзья Султан, Абуталиб, Али и танкист Мага. Вот именно так нужно обозначить, иначе, говорит, они не поймут. И подарите для нас песню «Пачка сигарет» в исполнении группы «Кино».

0: Группа Кино и их трек, друзья, сегодня порадовал Али Мирзу, который возвращается из Волгограда через Астрахань домой в Манас. А также салам своим друзьям, которые сейчас в гараже трудятся и на всю мощь слушают радиостанцию «Прибой». Это Султан, Абудали, Пали и танкист Магомед. Вам это был музыкальный подарок, так что ждите его с подарками. Ну, а что касается нашего эфира, мы продолжим песня на кумыкском языке сразу после информационного блока.
1: Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов.
1: Месяц июль, друзья, продолжается. Конечно, сегодня многие из вас отдыхают, общаются с родными, близкими. Ну, кто-то, может быть, и на работе. Ну, а большая часть, конечно, празднует сегодня День счастливого человека, хотя, может быть, и не знает об этом. Ну, конечно, могут материальные блага приносить какую-то радость, может быть, кратковременную. А настоящее удовлетворение – это крепкие связи с близкими, умение жить настоящим моментом и понимать смысл жизни. Но самое главное, если есть у вас время над этим задуматься, это тоже неплохо. Кстати, счастье не приходит. С годами приходит умение его замечать. Ну, наверняка это так. Поэтому начнем нашу музыкальную подборку с продолжением хорошей музыки. Хочется пожелать сегодня чудесного субботнего дня. Пусть оно продолжится в таком же позитивном ритме, как и начался этот день. Вот, пусть он подарит много вам энергии, позитива, успеха. Ну и отличного настроения для того, чтобы сделать все, что хочется. Вдохновения, радости, приятных встреч и дружеских бесед. Ну а что касается друзей, то мы рядом с вами.
0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.

0: Дешь я хосахоми, сахазажима кварни, удешь я хосаеза, сабокка дигабеза.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего.

0: за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Алан Уилки в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, может быть, кто-то из вас отдыхает, но решил взглянуть за окном. Ну, не будем долго вас мучить, потому как действительно погода чудесная. Более подробно о ней прямо сейчас.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Итак, у нас кратковременные дожди на протяженности всей нашей республики. В Махачкале уже 25 градусов. Ночью ожидается до 22. Кратковременный дождь, местами небольшой. Ветер слабый, северный, с порывами до 9, ну а вечером до 6 метров в секунду и сменит направление на восточный. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Волнение моря небольшое. Вечером ожидается штиль, спокойное море, ну а температура комфортная 25 градусов. В Кизляре у нас уже 27, кратковременный дождь, вечером 20-22, 24 в Кизил-Юрте, Хасавюрте, вечером 20-21, кратковременный дождь будет иметь место. Ну и, конечно, в Дербенте у нас комфортная погода, облачная, вечером также нам прогнозируют кратковременный дождь, температура за окном уже 27. Ну, еще 27, а вечером понижение до 22, ночью обещают дождь и осадки более обильные. В Буйнакске кратковременный дождь, температура за окном 21 градус, ну а ночью 17-18.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Я

0: Даргинская поговорка.
1: Олмагдеш, орцлис осисхей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Родная земля, Зайра Марова в эфире радиостанции «Прибой с песней» на даргинском языке. Вообще-то фраза «быть на родной земле» – это, конечно, счастье. Это глубокая связь человека с тем местом, где он появился на свет, где вырос, где чувствует себя по-настоящему дома. Это не просто точка на карте, это так называемый символ душевного покоя, связи с родными и близкими. Это место, где прошли самые важные годы, детство, юность. Конечно, здесь живут воспоминания, здесь традиции, здесь близкие люди. И все это создает ощущение внутренней гармонии, уверенности и счастья. А это счастье можно с вами подарить с помощью песен. Кстати, радиостанция «Прибой» вещает еще и в сети интернет для того, чтобы вы были вместе с нами, с родными, близкими, с помощью музыки. Программа «Час желаний», можно заказать любимую композицию с 17 до 18.00. Ну а заявки в виде сообщений в приложении Макс уже принимается. Можете смело направлять их на номер 8988 МТС 2 91 10 07. Ну а если вы не нашли быть сегодня счастливым, то есть повода для этого чувства, то я предлагаю заглянуть в наш календарь. Ну, например, кого-то поздравить с днем рождения. Если некого, давайте будем праздновать вместе. 85 лет сегодня Фаряну, создателю группы Бонни М. Поэтому вместе с ним будем праздновать и создавать настроение.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: картах.
1: Отправимся с вами с помощью Яндекс.Карты в Махачкалу. И что мы тут видим? Замедление движения и ощутимое по проспекту Казбекова. Это Семендер от пятой линии, ну, где-то, знаете, улица Асадулаева. Вот начиная оттуда до улицы Московской. А также в связи с ДТП поворот на проспект Казбекова от проспекта Акушинского. По проспекту Акушинского в районе Северного автовокзала и даже от улицы Даганова есть замедление движения в одну сторону, и ближе к этому перекрестку на проспект Казбекова также небольшой участок. Замедление движения также наблюдается по улице Каркмасова в районе ЦУМа вплоть до улицы Абубакарова. И есть небольшие участки по улице Яракского, как это обычно, до проспекта Расула Гамзатова, начиная от Каркмасова и даже от Ирчи-Казака. Есть в области Ирчи-Казака у нас в районе рынка и немного от Восточного рынка, ближе к проспекту Гамидова. Наблюдается также в развязке по Хаджи-Булача. В обоих направлениях есть заторы. Будьте внимательны и осторожны. Заранее выезжаем, планируем маршруты по Петра Первого. Также у нас имеется замедление движения и пробки.
0: Пробки на дорогах.
2: Реклама.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: День у нас, конечно, сегодня выходной, друзья, но все-таки программа выходит так, по времени. Никого не ущемляя, самое главное, давая возможность вам кого-то вспомнить и просто себя побаловать хорошей песней. В студии у микрофона Зухра Камалова. Напомню, что по выходным у нас после 18:00 хит-парад. Сегодня он будет национальным, так что не пропустите. Ну а в нашу программу добро пожаловать. 8-988, оператор МТС, 291-1007, наш контактный для сообщений в приложении «Макс». 988-291-1007. Хочется пожелать вам приятного, доброго вечера, настроения отличного и напомнить о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Час желаний.
1: Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Марьям. Пишу я вам из Каспийска. Там живут мои бабушка и дедушка. Бабушка Гульбарият, дедушка Умар. Они живут на Кирова. И хотелось бы им подарить песню в исполнении группы «Фристайл». «Ах, какая женщина».

0: группа Фристайл. Замечательная композиция сегодня для бабушки Гульбарият и дедушки Умару. Они живут в Каспийске на улице Кирова от внученьки Марьям. В программе «Час желаний» – это программа для тех, кто любит делать сюрпризы, приятные музыкальные подарки. Ну что, движемся дальше. Вновь у нас сообщение сегодня из Европы. Добрый день, фрау Зухра. Хотел бы поблагодарить всех ведущих радиостанции «Прибой», людей, которые делают наше радио таким, какое оно есть, и оно радует нас на большом расстоянии. Людей, которые каждый день с утра и до вечера, иногда и без перерывов, самоотверженно создают атмосферу в жизни благодарных слушателей. Мы это ценим. Все, что вы делаете для нас. Слушаем вас в сети интернет в Германии. И, пожалуйста, для нас что-нибудь на ваше усмотрение. Ну, вот еще «Данке шон». Всегда, пожалуйста, «У родника», так называется композиция Рената Каримова. Так что приглашаем.
1: «Час желаний».

0: это ты.
1: Чудесный голос Рината Каримова с песней «У родника». Это музыкальный подарочек для наших слушателей за пределами нашей необъятной родины. Из Германии нам прислали сообщение, что слушает радиостанцию «Прибой» и, конечно, становится ближе к родным и близким. И благодарят нас за работу. Ну что, всегда пожалуйста, мы стараемся для того, чтобы вы не чувствовали себя одинокими там, на большом расстоянии, знали, что здесь вас ждут и любят. Так что возвращайтесь в родные края, ну а мы движемся дальше.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: И как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления с днем рождения. Сегодня Риму Шахмилову из Новолака, работающей на скорой помощи в Хасавюрте. С днем рождения поздравляют друзья из города Кизилюрта. От всей души поздравляет вас, Рима. И желает, чтобы не только сегодня, но и каждый ваш день был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, ну а все мечты превращались в планы, обязательно сбывались. Благополучие вам, счастья, достатка. Пусть все будет хорошо в вашей семье, и родные и близкие будут рядом с вами. С просьбой подарить вам песню обратились к нам с сообщением в приложении «Макс». Владимир Кузьмин, «Пристань моей надежды», вот как раз-таки написали. Это ее любимая композиция.

0: пристань, моя надежда, Владимир Кузьмин. Это музыкальный подарочек специально для Римы Шахмиловой, работающей врачом скорой помощи в Хасавюрте. С днем рождения вас поздравляют друзья из города Кизилюрта и желают вам счастья, здоровья и всех благ. Ну что, друзья, программа продолжится через чуть-чуть.
1: Реклама на радио.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: И вновь поздравления в нашем эфире. Ну что, друзья, программа «Час желаний». Добро пожаловать. Тут уже здороваются с нами. Здравствуйте. Отвечаю взаимностью. А еще есть такое сообщение. Здравствуйте, любимая радиоприбой. Хочу поздравить свою доченьку Патю с днем рождения. Хочу пожелать тебе, доченька, всего самого наилучшего. Крепкого тебе здоровья. И пусть исполняются все твои мечты. И пусть рядом будут верные друзья и любящая родня. Подарите, пожалуйста, песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Ва-бабай».

0: композиция исполнения Зайнаб Махаева, которую вы слышите в программе «Час желания». Ну что, друзья, мы движемся дальше. Хочется, конечно, пожелать вам чудесного вечера. Ну а эта композиция сегодня для доченьки Пати с наилучшими пожеланиями от мамочки. Вот, радиостанция «Прибой» вещает. Тут вот спрашивают, каким образом нас можно слушать. Так, ну, смотря где вы находитесь. Вообще-то можно нас слушать в сети интернет с помощью социальных сетей ВК Музыка, Одноклассники на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Так, если вы находитесь в разных городах нашей необъятной малой родины, то, конечно, частоты в разных городах у нас разные, поэтому настраивайте или ищите таким образом, чтобы, может быть, автоматически найдете обязательно. Так, ну вот есть у нас такое сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу заказать песню для своего напарника Мурада. Пишет друг Инзар из Махачкалы. С просьбой послушать песню, подарить в исполнении Динары Магомедовой. Сердце сжимается и предлагает потанцевать. Ну что ж, с удовольствием.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Замечательная композиция, друзья, потанцевали, это здорово. Спасибо за подарок такой зажигательный, по крайней мере, старался наш слушатель и передал огромный привет своему другу. Так, Мураду, друг Инзар из Махачкалы. Мы же движемся дальше, друзья, у нас есть из Кизляра сейчас сообщение, будем его тоже зачитывать. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: 291-1007. И вновь поздравления. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из города Кизляра. Хотим от всей души поздравить нашу племянницу Амину с днем рождения. И пожелать ей, пусть, Амина, твоя жизнь будет наполнена яркими красками, улыбками и незабываемыми моментами. Желаем тебе успехов во всех начинаниях и, конечно, хороших друзей, верных рядом. С любовью, тетя Зарина, Фаизат и бабушка Ракия из города Кизляр. И включите для нас, пожалуйста, и для нее самое главное, песню в исполнении группы Мирес «Соседская девушка».

0: Соседская девушка, группа Мирес. Это музыкальный подарок для племянницы Амины из Кизляра. Сегодня с днем рождения вас поздравляют от всей души, с любовью, тетя Зарина, Фаизат, бабушка Ракия. И это музыкальный подарок, пусть вас порадует, пишут именно они. А еще, да, тут еще присылают сообщение. Можно сказать еще одну песню любимой жене от Мурада. Песня зажигательная. Ну, давайте посмотрим, все будет у нас по порядочку, потому что уже организовалась небольшая очередь, но мы продолжаем принимать ваши сообщения на номер 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизельюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний. Час желаний.
0: Продолжаем, друзья, программу. Так, хочу успеть все. По крайней мере, всех порадовать. Так, что у нас? Ну, привет, Прибой! Так начинается следующее послание. Здравствуйте, Зухра! Передаю привет всей вашей радиокомпании, а также всему Дагестану. Пишем вам из Астраханской области. У нас жара, а мне хочется на море. Солнышко, на песочке позагорать и помечтать. Но пока я буду это делать, поставьте, пожалуйста, песню «Малинки» в исполнении дискотеки «Аварии» и Жанны Фриске.
7: Выбирай, выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Вот, друзья, действительно зажигательная композиция, она такая летняя, заводная. Сегодня эта композиция прозвучала для нашей слушательницы, для землячки из Астраханской области, которая мечтает совсем скоро попасть на Каспийское море, на песочек позагорать. Ну что, конечно, у них там очень жарко, так что мы вас ждем. Есть еще такое сообщение. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Хочу поздравить моих близких, которые сейчас сидят со мной рядом, слушают радиостанцию «Прибой», пожелать всем здоровья, долгих лет жизни, а пишу я вам издалека. Республика Саха, Якутия, город Мирный, зовут меня Назир. Хочу послушать хорошую бештинскую песню и подарить ее моей же любимой жене Саният, а также для Хадижат и Камала. Кстати, по скриптум, хочу еще пожелать счастливого полета домой на родину, в Дагестан, Камалу и Хадижат. Ой, здорово. Что у нас тут есть? Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый. Уважаемые радиослушатели, пишу вам из Махачкалы, желаю всем жителям и гостям столицы приятных выходных и приятного отдыха. И поставьте, пожалуйста, песню. Так, любую песню, только красивую, на русском языке, в исполнении Бахтавар. А зовут меня Абдулла, я ваш постоянный слушатель драгоценного Радио Прибой. О, здорово. Ну, давайте так, еще одно сообщение. Здравствуйте, еще раз, добрый вечер. Радиостанция «Прибой». Пожалуйста, могли бы вы в знак благодарности для прекрасных ведущих радиостанции «Прибой» передать мои пожелания процветания, за теплые слова и умение дарить радость и посвятить песню, любимую композицию, пожалуйста. Это пишут, с уважением пишет Белла из Франкфурта на Майне. А это ж здорово, друзья. Песни, конечно, все хорошие, разные. А давайте мы послушаем одну из заказанных композиций. Моя бишта Хайбула Хайбулаев в программе
1: «Час желаний».

Хайбала, песня на биштинском языке, так и называется «Моя бишта». Сегодня специально для нашего слушателя из Республики Саха-Якутия, город мирный для Назира, а также для любимой супруги Сания, для Хадижа, для Камала. Счастливого полета вам на родину, Камал и Хадижат. Ну что, мы движемся дальше, и, как была обещана композиция, «Бахтавар», исполнитель, песня называется «Черноглазая».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Немного времени осталось до конца программы. Друзья, самое главное успеть, по крайней мере, единожды заказанная композиция, а потом начинать писать еще одну и вторую, и третью. Ну что ж, давайте, друзья, хотя бы от одного адресата одна заявочка на сегодня. В следующий раз постарайтесь заранее писать сообщение, тогда мы все успеем. Потому как еще хотелось бы послушать песню одному, второму, третьему, а время программы ограничено. С 18 до 19 у нас хит-парад, так что не пропустите. И еще... Вот есть. Ассаламу алейкум, любимая радио «Прибой». Все. Валейкум ассалам, наши слушатели. Так, есть у нас еще два сообщения с песнями. Не обещаю, но давайте все. Значит, для тех, кто написал раньше всех. Ассалам алейкум, радиостанция «Прибой». Пишет вам ваш постоянный слушатель Магомед из Буйнакска. Огромный салам всем ведущим. Услышал у вас сегодня песню на аварском языке «Случайная встреча» Белика Аббасова. Пожалуйста, включите ее для меня. Вот, с удовольствием. А еще салам алейкум, радиостанция «Прибой» из Хасавюрта. Передайте привет, пожалуйста, моей тете Сайлат. И поставьте, пожалуйста, песню на аварском языке «Баркала». Заранее жду. Ой. Так, ну вот песня на аварском. Она прозвучит. Хочется еще напомнить о том, что спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Час желаний. На радио «Прибой» твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Вот, друзья, мы переходим к границе нового музыкального. И, конечно, хотелось бы все заявочки выполнить только вот с 19.00, потому как сегодня Назиру отдельно огромный привет и песню «Я кутяночка». Дождитесь, друзья, и песня на Даргинском Пазилат Амаровой тоже будет, но прямо сейчас...
1: В Дагестане 18 часов.

0: 50 лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Ну вот мы сейчас будем определять с вами десятку лучших песен. И, кстати, будем сравнивать с прошлой недели. Да, начнем с 10-го и так по порядку. С 4-го на 10-ю позицию опустилась композиция Амины Амирхановой и Жаклины. Песня называется «Дагестан». Ну, не знаю, почему на 10-е место, хотя вот «Дагестан» вызывает массу эмоций положительных, восхищения. И тут нельзя не вспомнить слова Расула Гамзатова: «Когда я, объездивший множество стран, устал из дороги, домой воротился, склонясь надо мной, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился?»
1: 10-е место.

0: Айляна. Именно так называется песня на калмыцком языке Рустама Ахметханова. Это у нас 9-я позиция в хит-параде. Кстати, на прошлой неделе ее не было, она уже у нас появилась. Ну, а следующая композиция очень интересная. У этой песни вообще-то нет какой-то отдельной личной истории, в смысле биографии артиста. Это просто кавер-версия. Ее Ислам Актулаев записал в этом году. Ну, трек, конечно, вышел отдельным синглом. А вот если мы захотим послушать трек отдельно, там, скажем, или скачать, то вы можете запутаться. Иногда возникает такая путаница. Есть известная песня «Течет ручей» в исполнении Надежды Кадышевой, музыка Александра Костюка. А вот Ислам Актулаев сделал свою версию. Именно из-за этого совпадения возникает вопрос. Многие сразу ищут глубокий личный сюжет, а на деле просто музыкальная интерпретация. И это у нас позиция номер 8. Кстати, с 3 на 8...
1: Восьмое место.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
3: Реклама.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-5025.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
1: Реклама на Радио Прибой.
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
10: Ну, друзья, мы возвращаемся вновь с композициями и продолжаем отчет. Да, уже седьмая позиция. На прошлой

0: прошлой неделе, да, на 5-м месте была эта песня и исполнительница. Счастье, конечно, женщины невозможности выбирать среди большого количества особей мужского пола. Счастье прекрасной половины возможности позволить себе быть с тем, кого любишь. Из тысяч миллионов поклонников сотни красивых, сотни богатых, сотни ревнивых, сотни желанных. И может не быть ни одного любимого. А вот того, кого любишь, может оказаться под запретом. Запретом времени, расстояния, запретом гордости или слабости, запретом обстоятельств, но все-таки именно он является звездой души. Звезда моей души Машедата Марасхабова с 5-го места на 7-е в нашем сегодняшнем хит-параде.
1: 7-е место.

0: Да, действительно, интересные советы нам дают с помощью песен, музыки, никогда ни о чем не жалей. Иногда неприятности случаются во благо, ну и мечты не исполняются, может быть, к лучшему, ну, по крайней мере, об этом говорят мудрецы. Что касается нашего эфира, то хит-парад у нас продолжается, и, как ни странно, это у нас была 6-я позиция. Вы знаете, с прошлой недели она не изменилась статично, значит, песня имеет место быть использованной, поэтому любят наши слушатели и заказывают эту композицию. Ну, а мы теперь направляемся чуть выше на ступеньку. Из 7-го места на прошлой неделе на 5-ю позицию этой Абакар, Курбан Адамов, «Ищу тебя». И это...
1: 5-е место.

0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Четвертое место.

0: «Приди, любимый», так называется композиция группы Миресса. Это у нас четвертая позиция, друзья. Это, конечно, премьерная работа. Она совершенно недавно появилась у нас в эфире. Что касается второй недели, то со второй позиции на четвертой немного спустилась. Но, видимо, любят, друзья, танцевать. И, конечно, сохраняет она свои позиции в нашей лучшей десятке национальных песен. И мы дошли до того момента, когда будем определять с вами тройку лидеров. Ну, а как обстоят дела, как у нас изменились позиции сразу после небольшого информационного блока. Но я думаю, что стоит здесь вспомнить, оглянуться назад, и что у нас было в начале программы.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. 10 место.

0: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
6: А вот и тройка самых популярных.
7: Друзья, появляется у нас новая песня. Конечно, вслушиваются, слушают и наслаждаются, а затем заказывают эти композиции, и они автоматически попадают в наш хит-парад. И вот мы сейчас будем определять тройку лидеров этой недели. Ну а как изменится расклад на следующий, будем с вами, конечно, все это видеть, созерцать с помощью слуха. Что касается следующей композиции, да, это новинка, называется «Любовь моя прекрасна». Айна Гетагазова, и песня на ингушском языке. Ну, как можно писать такое чувство? Ну, это когда, ну, на мой взгляд, ты видишь в другом не недостатки, не целый их набор, а целый мир, который хочется открывать вместе. Это чувство, которое вас преображает, вдохновляет, делает вашу жизнь не обыденной, а проявляется волшебством, где вас понимают по-настоящему. А еще в такой любви, на мой взгляд, есть гармония, когда слова не расходятся с делом, а действия с мечтой – это редкое и ценное состояние. Это у нас
6: третье место.

0: не влюбленность, а любовь, она не знает логики, она выше разума, она пребывает на вершинах, там, над долинами нашего разумного существования, и, конечно, венец бытия. Это может быть и бесценный дар, он таким и является, потому как это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она остается у нас. А это была композиция Айны Гетагазовой «Любовь моя прекрасна» на ингушском языке, и это была третья позиция в тройке лидеров. Так, мы совсем немного нам осталось до первого места, но сейчас ровно половина. На прошлой неделе это была первая позиция, но почему-то она сместилась на вторую. А вы не знаете, почему? Конечно, все-таки не вниз, а остается на вершине, в тройке лидеров. Потому что эта песня о том, как красивый друг может стать тем, кто выслушает, когда вам тяжело, подставит плечо в трудный момент, разделит радость успеха. С ним можно быть самим собой, раскрывать самые сокровенные мысли. И, конечно, тут физическая привлекательность вообще не имеет значения, потому что ты с этим человеком чувствуешь себя в безопасности. По крайней мере, рядом с ним ты чего-то нового достигаешь, двигаешься вперед, и он излучает позитив, и вдохновение вас не оставляет. Ну, а позитив – это всегда хорошо, это здоровье, это счастье. «Красивый друг» – так называется композиция Динары Магомедовой, и «С первого на».
1: Второе место.

0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
1: Мы добрались, друзья, до первой позиции, но не тут-то было. Я думаю, многие из вас сейчас ждут. А кто же сегодня у нас на вершине хит-парада сразу после информационного блока?

0: От лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
5: Ну, друзья, мы добрались до той самой вершины, которая называется «Первое место». Конечно, песня о любви. Ну и, естественно, настоящая любовь начинается там, где ничего не ждешь взамен, просто даришь себя без остатка. Но все-таки песня так и называется «Верни мне душу» Хасбулата Рахманова. Ну, насчет души, насчет вернуть, ну, не знаю. Если вас мучают сны о возлюбленной, ну, снится, потому что думаешь. А думаешь, потому что скучаешь. А скучаешь, потому что любишь. А любишь, потому что это твой человек. И это у нас...
0: Лучший за неделю. Первое место.
5: На этом, друзья, я прощаюсь. Студия была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 15.00. Будьте счастливы и проследим, что же будет на следующей неделе. Хасбулат Рахманов, «Верни мне душу». Пока!

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».

Радио «Прибой». В Дагестане 19 часов вечера.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает

0: доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: меня все дома там.
1: Табасаранская поговорка.
2: Хадну мерхарката, кардну араба идит.
3: Готов сани летом, а арбу зимой.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах.

0: Коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: рукой ее волос. Посеребренных добротою.
1: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: может быть, это то, что мне в жизни моей не хватало. Может быть, это то, что мне в жизни моей не хватало.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизилюрт,
2: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Одежда хороша новая, а друг старый.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет? Ты хочешь просто вдвоем остаться, и невозможно сказать тебе нет.
7: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

0: согласна. Даргинская поговорка.
1: Олоба тишин, урхна зикадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина.

0: Реклама на радио. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни.

идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: У кривой палки прямой тени не бывает.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: ближе, ближе.
1: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Новое лето.
2: Новое лето.
1: Новое настроение.

0: ближе.
1: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
0: и в памяти моей
1: так много теплоты,
0: так много теплоты.
1: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели.